Знаю, мой смотреть шестой, четвертый, скорость, я это постоянно.

0: Will I dream?
1: Дай, смотри, 6-4, скорость внимания, постоянно. Дай, смотри, 6-4, скорость внимания, постоянно.